0: Важне слово.
1: А тут услышите вот Лукаша Майера из Мюнстера.
2: Друде стеш в живенью при вулких распучах. Я со потом шецо прашам, что я тун праве пуч, киш я себо за мне пшемыслю? Как то я наш вуследжу? Сым се туте прашене по матуре стаю. Лада я до Библии, на маках стучку пшипсвох Заломоне. Там стей на цечем ставье, вспоминай на князя на шитких своих пучах, так вон че праве повече. Але что то нетка за мой пуч, за мой распуч река? Wiem ja nicht, Gott, tak, jak dale ponże? Skrótko prajenje, nie. Toko, što tam tyś nie stej. Ale tam stej nischo druo, što ich je hisz wiele ważniejsze, a što ich dale pomo. Ja nie wiem, kajki pucz ty biu wolić. Ale wiem, zobo mi prawe pucz pokaza. Dziś, so ja jenoś na nio spustczu.
1: Praj Lukasz Majer z Münstera, na doku a zamowitos, czy sapsko, ewangelsko zjaska. Dziedo!